Помочь-то уж сейчас клягал! Смерть ма на языку! Скорому подайте! Такую апотеку!

Будешь там не буду я тебе. Читали гости за стил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Будешь там не буду я тебе. Читали гости за стил. Прекрасно співали.

Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!